английского Ливерпуля называется «Клезмер-иш», то есть как бы «клезмерообразная». Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел, у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбома «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать мне не приходится. Себастьян Каунс, он же «То и то и то», и альбом «Vagantan». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Кароли Серепес. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто». Играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян. Ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку. Но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Кароли Серепес взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Кароли Серепеса.

Такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik», «Ночная музыка». И последняя работа Серпеса называется «The Sold Girl», «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» – «Почему у тебя нога в крови?» – тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Карелии Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя – это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году. Ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне. Сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом Газель Твин сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in my heart» — «Дыра в моем сердце».

Gazelle Twin, «Дыра в моем сердце» с мини-LP «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй, в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England», «Глубокая Англия», и это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал, и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Никс» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Никс», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

Газель Твин и Никс, альбом Deep England, глубокая Англия. Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и Current 93. Так что Газель Твин советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку.

This is a photograph, пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная, биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я бы назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Sheep, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Но в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

Stealing Ship и радиофоническая мастерская, альбом La Planète Sauvage. Stealing Ship — это уже, кстати, четвертый альбом и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон велка вименькин».

Элка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день. Это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами, пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить.
1: Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
7: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
6: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
8: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
6: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
9: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
6: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
10: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
6: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
11: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
12: Вся Москва блестит.
6: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
13: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
6: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот вам возьму прямо на оператора БПЛА, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
1: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить руководство, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне в личку пришлите, да.
2: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
3: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня? Я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство. У меня грузинский номер телефона. То есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
2: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
4: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер ВУЗ закрепили, я сержант, вот, и даже адрес части написали, Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться, с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
2: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
5: А? Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы даже не можете, пять минут быть по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
6: Знаете, что я вас задом не дал?
5: Вы специально!
6: Нет!
2: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открыли. Стиле бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращают в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет «Новая газета Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинично до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму, только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист-правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
7: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
7: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
7: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычную работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора. А при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей в уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
2: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России?
7: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро рекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
2: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
8: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
9: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
8: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
9: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно. И покидать Россию, как считает входящая в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
10: А что если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней. Вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это. И да, семерка доехала.
9: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
11: Мы долго решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
12: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.
11: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
12: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
11: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
9: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
13: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
9: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
14: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
9: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
15: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал, такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
9: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
15: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором, и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
9: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
16: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
17: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
9: А

0: Это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
1: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
0: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
2: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И, думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
0: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
2: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
0: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
3: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
0: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. «Настоящее время. Радио Свобода».
4: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджев Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджев, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
5: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане. А в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали добро пожаловать в Казахстан.
4: А вы действительно отслужили срочную службу?
5: Да, в 2020 году, военная часть 41, 480.
4: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
5: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
4: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
5: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать

0: актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию, хотя просто, ну, пришел за приписным.
1: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
0: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
1: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
0: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей. Но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
1: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
0: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2 через 2. Но, надеюсь, это пока временно.
1: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кас считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
2: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько, сколько приходит, столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
3: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная. Кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
4: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
3: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане, в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Здравствуйте, у нас есть бензин! На 2 226 за 900 300 400! Мы богаты!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
2: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
3: Да, Скажите, пожалуйста,
2: президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
3: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
2: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
4: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании это не только вопрос государства, им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной, он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
5: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место, это России, немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом, так сказать, в этом мире хорошо жили.
0: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
6: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
7: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи. Пожалуйста, люди добрые, выдыхайте. Все будет хорошо. Бог нам велел. А он с нами, потому что мы русские. Верить.
8: Да не убьет. Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас.
9: В церковь.
8: Я боюсь, там тоже небезопасно.
10: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
11: Крым.
10: Почему именно туда?
11: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
12: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что. Это наша родина.
13: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
0: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственные связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
14: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
14: Ну, это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации общества. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты – есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, он глаза на лоб, это не я, этого не было, маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
14: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
15: Трикратное ура. Три. Ура! Ура! Ура!
16: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И с севера.
17: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
18: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности по 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
14: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления. Там первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимаешь, что все пошло не так, что все так хорошо шло, и вдруг все покатилось. Поэтому он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
0: То есть правильно ли я понял, то есть одним словом, обманываться рад?
14: Да.
0: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
19: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
19: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
19: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
19: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
19: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
19: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал. Дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
20: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
21: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
20: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
22: Стояла! Да и стояла бы!
23: Ничего себе,
20: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
24: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва – это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва – это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точно границ города. Там.
20: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
25: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что.
20: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
26: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
20: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
27: Что, пришли посмотреть?
28: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
29: Вот люди стоят.
28: Мы пытаемся ускорить очередь.
20: В городе Лысьево Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами. Ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
1: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
2: Мам, я еще половину пути не пошел.
1: Как дойдешь, дай знать.
2: Хорошо.
20: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
3: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
20: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
0: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
4: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и все остальное.
0: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
4: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
0: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
4: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно. Но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
0: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
4: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики.
5: когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная оценка за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры, довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
0: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
5: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну, вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев, вот по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да. Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%. Да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да. Производство цемента, там, минус 22%, ну и так далее, да. То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
0: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
5: Ну, как понимаю, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. А, понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
0: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей.
6: Женю Радиос.
7: Sveikatos laikas.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vasarą ir atostogų sezoną, bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti bet kuriuo metų laiku. Ar visada saulė mums yra draugas, ar visada reikia jos intensyviai ieškoti, kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė.
9: Taip.
8: Bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Laba diena.
9: Laba diena, Rima.
8: Bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukieninė. Laba diena.
9: Sveiki.
8: Algirda, gal pirmiausia pradėkime pokalbį su tavimi ir prašau papasakoti vis dėlto apie save ir kaip suprasti šitą specialybę. Alergologas, klinikinis imunologas, vaikų alergologas. Kažkaip labai daug.
9: Taip, tai anksčiau, na, buvo viena specialybė iki prieš du metus ji buvo, na, atskirta, mes buvome alergologai, klinikiniai imunologai, reiškia specialistai, kurie prižiūrėjome ir suaugusiuosius ir vaikus. Vėliau vis tik sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo nutarta, kad tas specialybės reikėtų padalinti. Dėl to dabar, na, turime dvi licenzijas, alergologo klinikinio imunologo ir vaikų alergologo. Reiškia, jeigu kalbant apie pacientų grupės. O jeigu
8: buvo
9: kalbant...
8: Buvo aišku, kad gydytojas alergologas. Taip. Buvo visiems aišku, taip, kad einu gydytoją alergologą. Taip.
9: Taip.
8: Dabar staiga dar atsirado klinikinis imunologas. Kaip čia dabar? Kas čia?
9: Aš sakyčiau, imunologas būtų turbūt tikslesnis pavadinimas, nes imunologas yra imuninės sistemos sutrikimų gydytojas. Mhm. Tai alergija yra iš tiesų imuninės sistemos sutrikimas. Tai taip, kad turbūt tas alergologas gal likęs daugiau kaip patikslinamasis, kad būtų visiems aišku, bet iš tiesų ta imunologija yra daug platesnė sąvoka ir jinai apima ir kitas ligas, su kurio mes susiduriam, tai yra imunodeficitai ir pirminiai ir antriniai imunodeficitai, taip pat yra autoimuninės ligos, pagaliau ir transplantacijos, tai reiškia, yra daug didesnė ir platesnė sąvoka imunologija, jeigu taip lyginant su alergologija.
8: Iš tikrųjų, paminėjai kai kurias ligas, imunodeficitinės lygas,
9: taip. Taip,
8: bet jos tarsi seniau būdavo infektologų gydomos.
9: Ne, tik tai žmogaus imunodeficito viruso sukeltas
8: imunodeficitas.
9: Tik šitas infektologų, taip, o jau, aišku, su tuo susiduria turbūt visų lėtinių ligų specialistai, pediatrai su pirminiais, antriniais imunodeficitais, bet, reiškia, specialistas, kuris tą apsiema diagnozuoti arba patarti, kaip reikėtų toliau gydyti ir kur nukreipti tą pacientą, tai yra klinikinis imunologas.
8: Mhm. Ar galima sakyti, kad gydytojas alergologas ir gydytojas klinikinis imunologas gydo skirtingas ligas?
9: Ne, tai sakyčiau, ta pati ligų grupė. Tai yra ta pati ligų grupė, nes mūsų imuninė sistema gali įvairiai elgtis. Aiškia, aš visada paprastai studentus mokinu, kad sveika imuninė sistema nėra nei stipri, nei silpna. Ji turi būti subalansuota. Ir jeigu jis taiga tampa per aktyvę, per agresyvę, tai kyla alerginės ligos arba autoimuninės ligos. O jeigu jinai yra per silpna, tai tada turime imunodeficitus.
8: Tai lengva tai pasakyti. Iš tikrųjų, per silpna, per stipri, bet kažkas tai nulėmė, vat, kodėl staiga ta imuninė sistema pasidaro iš to gero tokio sargo šuniuko, taip jinai pasidaro į piktą, nežinau, kokią čia rūšį net pasakyti, bijau užėsi dabar, kai mes šunys dabar taip mylime. Na, bet jie agresyvų šunį.
9: Taip, tai iš tiesų, vėlgi, nieko turbūt naujo šitoj vietoj nepasakysiu. Jeigu turime pirminį imunodeficitą, tai čia gaila, bet tai yra jau genų sutrikimas, reiškia, mutacijos tam tikros kažkokie tai, reiškia, sutrikimai genetiniai, dėl ko jau gimsta vaikas, ar vėliau, reiškia, gali tas imunodeficitas nebūtinai gimimo momentu išriškėti, bet reiškia, tai yra genų nulemta jau patologija ir čia nei gyvenimo būdas, nei vitaminų, reiškia, papildomas naudojimas jau šitos ligos, na, nepakoreguos jos eigos. Ar gydymo.
8: Tikrai genų mutacija.
9: Taip, ir jos
8: genų,
9: net įmanoma.
8: Mes supresė, kai yra užslopiai.
9: Įvairiai būna, nes tikrai imunodeficitai, pirminiai imunodeficitai yra gana plati grupė įvairių ligų. Jų diagnostika dažniausiai labai precizinė diagnostika būna kažkokiuose, na, europiniuose didesniuose centruose, kur ir genetiškai tas patvirtinama, nes reiškia, tai yra, nėra labai dažna patologija, kad turėtų kiekviena šalis galimybę labai tiksliai nustatyti tokią patologiją. patologija. Na, o antriniai imunodeficitai ar tos pačios jau autoimuninės, alerginės lygos, jau čia yra visas kompleksas priežasčių gaila, bet vienos mes niekada neturime. Tai yra tikrai labai, labai svarbu ir mūsų gimimo aplinkybės, ir mūsų aplinka, kokioje augame ar gyvename, taip pat ką valgome, taip pat kokiom lygom sergame, kaip gydomės ir kaip buvome gydyti, reiškias. Tai visi šitie dalykai, jie na, niekur nedingsta ir dažniausiai mūsų imuninė sistema įsimena visą tai. Ir ta atmintis, jinai dėja, bet gali būti ne visiškai palanki mūsų sveikatai.
10: Nes alergijos, tai tikrai tas toks dalykas dažnas ir... Ir pas jūs turbūt irgi ateina pas kosmetologus žmonės su alergijom, ta prasme, kaip sako, su alergija atėjau, ne? Gal ne visai teisingai lietuviškai, bet dažniausiai, kas yra paskiriama, sakym, tepalai, vaistai, mesgi šalinam tik simptomą, taip?
9: Taip. Tai vėlgi, aišku, tų alerginių ligų yra nemažai, vėlgi, gana platus spektras ir pas kosmetologus dažniausiai tai odos kažkokios alerginės problemos, bet tai yra, gali būti ir asma, ir alerginė sloga, ir dilgėlinė. Na, iš tiesų, tų alerginių ligų turime įvairių. Ir moderniosios alergologijos dabar turbūt ir mokslo, ne tik praktinės dalies, bet ir mokslinės tos pusės tikslas yra nebūtent nenusitaikyti į simptomus, ką mes jau pakankamai, sakyčiau, neblogai darome ir turime, bet būtent kažkaip koreguoti priežastį, reiškia tą nenormalią imuninės sistemos elgseną, kaip mes galėtume vis tik užtikrinti daug efektyvesnį gydymą. Tai tarkim alerginio rinito atveju ir kai kurių alergijų maistui atvejais mes turime alergenų specifinę imunoterapiją, kurios pagalba būtent mes tą ir padarome. Reiškia, mes pakoreguojame imuninės sistemos elgseną, labai išlėto, po truputį, labai delikačiai, sakyčiau, bet tai užtikrina iš tiesų ilgalaikę toleranciją ir tu taip gali žmogui tai iš tiesų suteikti labai kokybiško, na, bent 10-15 metų, gal net ir ilgesnį laikotarpį, kada jis neturės alerginiai lygai būdingų simptomų.
10: Dabar yra viena tokia didžiulė problema, kuri ir viešoje spaudoje tai yra rašoma alergija raudonam vynui. Tikėtina, kad žmonės jo tiesiog daugiau pradėjo vartoti, negu anksčiau, na, iš turiu mintį anksčiau 15-20 metų galbūt, na ir dabar skundžiasi, kad jie parausta įvairiose vietose, ta prasme, kam veidas, kam vokai ir iki patinimo, edemos.
9: Taip.
10: Tai ką tai rodo? Nekokybiškas vynas, dažnai kaltinė sako, nekokybiškas vynas ir žmonės vieni dažniau pradeda vartoti, sako, gal pripras organizmas, taip? Kiti kaip tik labai riboja. Ar pas jūs ateina tokie pacientai?
9: Taip, ateina ir gana daug. Jeigu, na, vertinti turbūt taip, kaip mes tuos pacientus įvertiname ir kokią diagnozę jam parašome, tai turbūt labai retu atveju būna nustatoma alergija. Alergija reiškia, na, kartais kai kuriais atvejais tai galėtų būti iš tiesų tam tikrom sudedamosio medžiagom sulfitam ir kartais na, ąžuolo kažkiek, tarkim, galėtų taip ten, kur brandinamas vynas. Didžiaja dalimi tai yra iš tiesų histamino nulemtos reakcijos, jos kartais visuomeniai vadinamos pseudoalerginėm reakcijom, nes histaminas yra ta dominuojanti medžiaga, aktyvioji medžiaga, kuri sukelia mums visiems labai gerai žinomus alergijos simptomus. Ir paraudimą, ir patinimą, ir niežulį, ir vienu žodžiu, visą tai, ką mes jiems su alergija. Bet histamino neturi būti mūsų kraujyje laisvo. Jisai paprastai cirkuliuoja uždarytas ląstelėse. Jeigu laisvo jo ten patenka į mūsų kraujotaką, tai kraujagyslių sienelėse, endotelyje turime tokį fermentą, diamino oksidazę, kuris labai greitai ją turi tą histaminą patekusį suskaldyti.
10: Kaip papildomus papildus yra.
9: Tai va. O kaip tas laisvas histaminas patenka pas mus? Jisai patenka būtent su maistu, nes mes turime tam tikrus maisto produktus, kurie turi gana daug savo sudėtyje histamino.
10: Jisai ir turi pats tas maisto produktas, sakykime, vynas,
9: taip,
10: ar jisai paskatina
9: jo gamybą? Ne, ir taip, ir taip, bet iš principo jie jau turi savo sudėtyje. Tai reiškia, raudonas vynas, o labai dažno atveju raudonas vynas kartu yra naudojamas su jūros gėrybėm, kas irgi yra vadinami histamino tie liberatoriai. Taip pat brandintas sūris, reiškia, dešra vytinta, kuri turi galbūt nitritų, sulfitų ir panašių dalykų. Kofeinas, jeigu yra kofeino turintis produktai naudojami. Citrusiniai vaisiai, tai yra bet kokie žuvis, bet kurie riešutai, tai yra va tie labai mums gerai žinomi ir pažįstami ir dažnai naudojami produktai, kurie būtent skatina to laisvo histamino atsiradimą kraujyje. Ir aišku, tai yra nenormaliai jau gan didelis kiekis atsiranda ir mūsų kraujagyslėse esanti ta diamino oksidazė, jinai nebūna pasiruošus labai greitai
10: tokiam
9: perdirbimui. Ir iš tiesų tas vat išprovokuoja tuos reiškias simptomus, kuriuos iš tiesų, tu plikakim sunkiai ir atskirsi. Ar tai yra alergija, ar tai yra vadinama ta pseudoalerginė reakcija.
10: Tai ką tiem žmonėm daryti, raudoną vyną atsisakyti?
9: Taip, dažnu atveju, dažniausiai mes rekomenduojame visų pirma mažais kiekiais. Tai reiškia kiekio ribojimas, kas turbūt nieko nuostabaus.
10: Ir greta, tai taurė 150.
9: Ne daugiau 150 ir labai svarbu, reiškia, kaip tas vynas, kaip paminėjau, jeigu tai bus dar greta to visas, žinot, vaišių stalas ir tu irgi viskuom vaišinsies, tai tikrai natūralu, kad ta kumuliacinė histamino dozė, jinai bus gerokai didesnė, nei tu tikiesi. Tai vat apie tai turi žmonės galvoti, taip retais atvejais iš tiesų yra kaip papildas naudojamas diamino oksidazė, reiškia, papildomai fermentas, kuris rekomenduojamas pusvalandį iki to numatomo, tarkim, vakarėlio, kur tu žinai, nepavyks tau niekaip susivaldyti ir aš norėsiu ir to paragauti, tai yra kaip papildoma priemonė, kaip galėtų greičiau tas histaminas būti suskaldytas, bet jau tam turiu pasiruošti.
10: Ar girdė vis dėlto tai, kad mūsų organizmas yra labai protingas, taip?
9: Taip.
10: Nes dažnai nenorim jo skaityti, jo simptomų, taip. Ir mes jį bandom kažkaip tai apgauti, kažkokiais vaistais užslopinti.
9: Taip.
10: O gal tiesiog galbūt tai yra ženklas, kad tikrai tau nereikia to produkto.
9: Žinoma, tai galėtų ir tai būti. Taip. Tai dėl to mes ir diskutuojam su žmonėm. Taip, nes dažniausiai labai pacientai labai bijo dalykų, jeigu kažkokių tai patarimų, kurie kažką draudžia. Ir ypač tas susiję su maistu vienu gyvenimo malonumu arba su naminiais augintiniais. Tai mes čia turime, žinot, tokį rasti konsensusą.
10: Viską galima ir būti sveikam.
9: Kaip galėtume vis tik tą susiklošiusią situaciją spręsti, labai nenuskriaudžiant žmogaus tų lūkesčių ar kažkaip adaptuojantis prie tų jo lūkesčių, nes tikrai tai dvi yra labai sunkiai pajudinamos temos, kur griežtos rekomendacijos niekada negali duoti, nes dažniausiai bus sutikta ta rekomendacija tokia.
10: Eisi ieškoti geresnį gydytoją, kuris viską leis daryti. Asta, tikiuosi, tu jau atsipūtė čia po traukinių važiavimo, taip?
11: Taip, klausau ir dabar apie kitas kyla apie maistą šiaką. Praukus šiek tiek. Vis labai sutinku su gydytoja, nors pati nesu gydytoja, tik norėčiau dar paantrinti šiek tiek, kad yra dar sprendimas, ieškant tų kaltininkų produktų, ne, kurie galbūt arba tą pačią alergiją sukelia, gal paprašiau išsiaiškinti, arba tą netoleravimą, kaip sakant, kada pasireiškia tie pseudoalerginiai požymiai, tai yra iš mytybos pusės pildyti mytybos dienoraštį. Tai irgi labai sudėtinga užduotis, retai kas tą daro.
10: Darote, jūs siunčiat, ne, tokius.
9: Ne, iš tiesų, jau vėlgi, turbūt taip, ir taip ir ne, turbūt.
10: Nenori
9: mamos paprastai, jeigu apie mažus vaikus kalbant, jo šitoje vietoje yra daug atsakingesnės ir jos tikrai paskiria savo laiką ir savo energiją tam pildymui. Suaugęs žmogus, nebent jau tikrai yra tikrai labai jau sudėtinga situacija, kurios ilgai nepavyko, galbūt jisai tada jau skirsta. Tai va tiesiog turbūt pagal tai jau iš tos praktinės pusės žiūrint, mes žinome, matai, kad tikrai tas žmogus neskirs savo laiko, tai turbūt ir nešvaistai ir nelauk ir tada galvoji, kaip kitaip turėtum išspręsti.
10: O kur jūs susidūrėt su tais mitybos?

0: Называем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
2: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
1: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror, «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
4: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
5: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
6: Красивый. Это Боря?
7: Нет, это мой. А для Боря подарок там.
3: Ну вот хоккейный шлем, как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде «Ночной хоккейной лиги». С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны. Плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
8: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
9: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакера эпизодов экспонирования.
8: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
9: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
8: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавой мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
10: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
8: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
9: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных...
11: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
9: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
8: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
9: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
11: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
9: Я так и живу.
11: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
8: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
12: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
8: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
9: Я за... объяснять, что они главные наши рекламодатели.
8: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
11: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
8: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
3: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
13: Добрый день.
3: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
13: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел. и при участии Собчак, то есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует, это действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
3: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента в идеале по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
13: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не с Собяниным даже, а с Немиряком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она действительно совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, Нет. В России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак, хорошие, достойные люди, можно, можно и там, ну, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
3: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор, я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, вот в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
13: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, где, которое делало Панову, у него заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг канала. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
14: Да, конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
13: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально публиковали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это Центр управления регионом, такой кремлевский, которые и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
14: Ну, я боюсь, эта мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников. В том или ином виде они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий. От Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
15: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
16: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
17: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. И мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
16: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
9: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
16: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
18: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
16: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
2: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
16: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
19: А Собчак, она стоит буквально обосрана с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
16: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
9: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
16: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
14: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
13: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция-то не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп, слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
14: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что, ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
13: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная...

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. Вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого. Миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд. Миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже 5-й год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда

0: Собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
0: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим...
1: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, так, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10, там, 15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
0: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
0: кроме тех, кто был на
1: Каннском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
0: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Но, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
0: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов. Михаил Колотозов.
0: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
0: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
0: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
1: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
0: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые. И которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
0: да,
1: за
0: ничего,
1: пафос,
0: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
0: А взрослые как
1: все, что
0: нас...
1: все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
0: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
0: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
0: Нет. Нет.
1: Это же 19 век. Устранение конкурента?
0: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
1: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай,
0: все.
1: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас три дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да. Но не обязательно врываться.
0: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен? Согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно, ну, трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги... Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, Это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А пригодилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед
0: да,
1: ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: То есть для вас педагогика – это процесс обучения параллельно?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт в воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа это отдельная.
0: Не-не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и...
0: Да, конечно, детям. Ну какие методы, слушайте, мы, ну, сказать...
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны
0: классные.
1: За этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла. Особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас 3 директора, да, можно всех
1: и
0: троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были 3 директора, потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой, слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
2: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
2: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
2: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
2: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
2: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
2: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
2: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
2: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
2: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
2: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате, там, с книжкой, или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы он мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
2: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
2: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
2: Это не
0: так. Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мунин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
2: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
2: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
2: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. И человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи. И вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли. Потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
2: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
2: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
2: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
2: Давайте вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
2: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
2: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю, да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот дрянь вот эту избыть.
3: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
2: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
1: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
3: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
1: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
4: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
1: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
5: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
1: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
6: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
7: Вся Москва блестит.
1: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
8: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: вам помощь?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот у вас бы прям на оператора бы была, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня? Я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство. У меня грузинский номер телефона. То есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер в ВУЗ закрепили, я сержант, вот, и даже адрес части написали, Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться, с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
3: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
6: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы можете, не можете, не можете 5 минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
7: Знаете, что я вам сзади не дал?
6: Вы специально!
7: Нет!
3: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открыли. Стиле бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращают в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет новая газета «Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требует предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинична. цинично до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист-правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
8: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
3: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
8: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для цели прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
3: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
8: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычную работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора. А при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей в уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
3: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России?
8: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
3: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
9: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
10: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу Вы же сами понимаете, о чем идет речь.
9: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
10: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно и покидать Россию, как считает входящая в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
11: А что, если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней. Вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это. И да, семерка доехала.
10: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
12: Мы долго мешались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
13: Да, мы переезжаем не совсем. Ну, или очень надолго.
12: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
13: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
12: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
10: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
14: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
10: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
15: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
10: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
16: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал. Такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
10: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
16: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
10: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
17: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
18: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
10: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
19: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И, вы знаете, в этот момент, вот вы не можете даже себе представить, у меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось, и это уже было не починить.
10: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
20: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
10: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
21: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
10: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в 3 раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
0: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И, думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
10: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
0: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
10: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
2: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
10: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок и отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджив Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджив, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
22: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане. А в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
3: А вы действительно отслужили срочную службу?
22: Да, в 2020 году, военная часть 41, 480.
3: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
22: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
3: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
22: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию. Я просто, ну, пришел за приписным.
3: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум 2 громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
22: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
3: Скажите, Санжив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
22: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей. Но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
3: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
22: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но, надеюсь, это пока временно.
3: Санжив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санжив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кас считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
1: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, и уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
3: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
4: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
3: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом у нас будет лучше.
5: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Как я говорю, пацан, вот, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
3: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
4: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
3: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане, в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Братцы, у нас есть бензин! На 2,226, 2,900, 300, 400! Мы богаты! День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая

0: Донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
1: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет, в его понимании, это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
2: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом мире хорошо жили.
1: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
3: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит, тем более сколько бы ни бомбили, все не разбомбят, на всех хватит.
4: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте, все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
5: Да не убьет. Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас.
6: В церковь?
5: Я боюсь, там тоже небезопасно.
7: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
5: В Крым.
7: Почему именно туда?
5: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
8: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что. Это наша родина.
9: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
1: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственной связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.

0: Здравствуйте.
1: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
1: Это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации в обществе. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты, есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными, такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, он глаза на лоб, это не я, этого не было. И маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
1: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
2: Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура!
3: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И север.
4: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
5: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности по 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
1: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления. Там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет, понимаешь, что все пошло не так, что все так хорошо шло, и вдруг все покатилось. Поэтому, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, которым ему удобно жить, комфортно.
0: То есть правильно ли я понял, то есть одним словом, обманываться рад?
1: Да.
0: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
6: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
6: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а, если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
6: Я думаю, довольно просто, если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны, даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами, и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
6: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
6: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
6: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал: дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
7: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
8: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
7: Последствия войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
9: Стояла! Да и стояла бы!
7: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
10: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва – это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва – это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
7: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
11: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, ля, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что...
7: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
12: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
7: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
13: Что, пришли посмотреть?
14: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
13: Люди стоят.
14: Мы пытаемся ускорить очередь.
7: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
15: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
16: Мам, я еще половину пути не пошел.
15: Как дойдешь, дай знать.
16: Хорошо.
7: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
17: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
7: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
0: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
18: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и все остальное.
0: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
18: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
0: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
18: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно. Но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел, одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы и у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
0: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
18: Я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная цена за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры и довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
0: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
18: Формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев, по Росстату, есть отрасль с акведом, прочие там транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, попадает, все, что, летит и жужжит. Да? Там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%. Да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше. Там, по-моему, были, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%. Да? Производство цемента там минус 22%. И так далее. Да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры по экономике, они получаются, по-моему, 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть это в целом стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Сейчас этого роста даже не во всех отраслях обороны промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
0: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
18: Как минимум, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, кого-то из, российских социологов, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. Формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, И это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
0: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
19: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла одного бомбардировщика.
20: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
21: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
22: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни «Радио Свобода». Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
23: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
24: От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
22: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
24: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
25: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить? Как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто, кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио: «Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла одного бомбардировщика». Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
22: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлиб», Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
20: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки, но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
22: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио «Свобода».
1: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
2: Это в Мюнхене?
1: Это в Мюнхене, на Ленинградштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечать уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисханов, всяких атаманов, галифе. То есть они были очень милые дяди, и все мне поцеловали денежку. И когда папе впервые рассказал, что у меня денег, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Красно-щеки пятилетний мальчик, что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. И в следующее воскресенье он разъезжал то в синагогу, то в костел, то в Русскую православную церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
21: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
19: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал. Начало каждого дня, и, может быть, даже каждой передачи, будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего. А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
22: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить «Свободу» начали буквально с первого дня?
19: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные. И поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм.
25: В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была, ну, часа два примерно, может быть, два с половиной. То есть оперативность была очень высокой.
22: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи? Поэтому нужно было быть поближе к границе.
25: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радиопередатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти. Не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 53-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто мед, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
22: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свобода» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
25: Совершенно верно. Перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
22: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
25: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит. Молодит кровь. Это адреналин. Это страшно вообще интересно. Когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят. На елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
22: А эти курьеры... которые возили пленки, это были сотрудники «Радиосвобода» или просто немцы?
25: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
22: Они пытались их поймать, подкупить?
25: Яндекс.Еда такая,
22: да,
25: знаете?
22: Да, да, Delivery Club.
25: Да, нет, я не слышал, чтобы как
22: это было тайно или почему не пытались перехватить?
25: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
22: Ну, то есть все всегда доходило до... Интересно.
25: Все вышло в эфир. Прокольчик.
22: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». И его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
3: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
2: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
3: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
2: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
22: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
4: Он помирает. Проснись и включай Москву. Так кто помирает? Он, Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку. Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии.
24: Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Ламперт-Хайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
5: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович

0: вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить. Свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский. Оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского. Крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал. Он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться. И вместе с женой вернулся, правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали. Прямо в самолете. Всех выпустили из самолета. Зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 1955 году, 25 октября, совершенно неожиданно здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чахотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир, это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: Это голос Бориса Виноградова. Через 2 года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который 2 года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
0: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская. А вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
1: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов, известный впоследствии историк, такой государственник. Он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, не официальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах Радио Свободы. И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов, человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется контент.
0: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
1: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад – запустить спутник. Потому что Гагарин – это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие, выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза, но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, это, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война, а книги. Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо «Радио Освобождения» появилось «Радио Свобода». Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта, сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией. А дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59-го года мы называемся «Радио Свобода».

0: Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», — спрашивал он, — «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 17-го года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 17-го года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном «Свободной России». Короткое время все театры были закрыты. А когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
2: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока!
3: Настоящее время на радио «Свобода».
4: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
5: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
7: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 21 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров.

0: у каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество по делу Ифраше». Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
2: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному истекает 30 декабря 2014 года.
1: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «Три с половиной» с арестантским уважением и братским теплом. Вот что говорит сам Олег об этом времени.
3: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
1: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительном. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
3: У меня есть любимое слово, оно не слово, это междометие «урурур». Может быть, слышали его, я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из-за решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «уру-ру», такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «уру-ру», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, уру-ру», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь, или, ну то есть, и уже человек понимает, что, за что его зовут. Не знаю, с чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «уру-ру». Я просто, ну там, заехал... 3 дня сижу, или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «уру-ру» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова, в эту решетку. Но вот потом мне объяснил, что «уру-ру» это вот такое, типа...

0: призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать Вася, Петя или Митя, потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «Ур-ур-ур». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «ур-ур-ур», и это разные «ур-ур-ур», и ты знаешь, чье это «ур-ур-ур», и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прям вот ужасно. Ужасно смешно, мне кажется, не знаю, лучшее, может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
1: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
0: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа цинковка называется. Это, то есть, последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз. Они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются, ну и зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь Бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. Естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров. Потому что сидит куча зэков, у которых ничего нет, и им там раз в два месяца, два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, понятно, груз ты не перешлешь в телефоны, но все все равно эти дороги. Ну, потому что иначе будет совсем нечего делать. Если не будет вот этого движения, потому что дорога, это же не просто, ну, там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. Нет, человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, так же зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты вообще лишаешь коммуникации вот такое, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
1: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
0: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть... Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка. Это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький, типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну, и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затем, ну, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все там принял от души в душу, душевно и так далее, и передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да, там, из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату следует груз. Такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
1: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
0: Было много лука, передатчики же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили что-то послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, чувак, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, ну, мы его давай разгонять по тюрьме, а что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет, весь испортится. Ну, и вот так все классные, все такие языки сидят, не, ничего нету, такой, 2 килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-то с чесноком. Ну, это типа такая веслуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили, братан, неправильно написал, там, неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук. Он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Герой этого эпизода – Олег Навальный. Бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
0: Мойка, да, мойка – это лезвие, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь эту маленькую пилу и пилишь решетку железную. То есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно свободного. 2 часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. Зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок. И он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки пролазит, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать.

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими, с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. И один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, наколи ангелочек хотя бы. И я говорю: ну, как я накалю, мы сидим, а это помещение каменного типа... Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки, ну ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, он же говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный. Вот этого, из которого вытащили из него лезвие. Это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую. Взял лезвие. Эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее, потом он берет мыло обычное, мылит ему руки, помылил немного руки, у него такие руки все пенные, берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена, ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. И я говорю: и что, типа эта краска? Говорит, он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. Берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краска была, макаешь вот в эту черную фигню, и прямо типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я его, когда рисунок отколю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде раны на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть поймем, чтобы попасть в это в последний день, типа отсидки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто каляя ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря. Гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», – пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревать себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать. чтобы пламя было. И если ты не отрываешь руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. С водой, например. Снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что ты кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютый сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно, звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свое убеждение по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не уводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Привет, это Полина Галуева
0: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
0: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
0: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то это есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
0: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
0: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
0: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
12: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
11: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие.
13: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
14: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
15: Красивый. Это Боря?
16: Нет, это мой. А для Боря подарок там.
11: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
17: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
18: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры эпизодов экспонирования.
17: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
18: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
17: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК ОГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавой мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
19: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
17: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
18: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
20: У вас вся страна в огне. Я не могу не писать правду. И врать я не собираюсь.
18: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
17: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
18: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
20: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
18: Я так и живу.
20: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
17: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
21: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то
1: Чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
17: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс, главный рекламодатель холдинга Собчак, за негативные посты про госмессенджер Собчак пообещал оштрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
1: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
17: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
20: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
17: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
11: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
21: Добрый день.
11: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
21: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, в нашем издании можем объяснить эти утечки, мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это. Действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
11: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы «Шорт Парис». Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что все-таки через рукопожатие, через администрацию президента его взяли по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
21: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
2: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор, я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная коммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
21: Ой, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало по-новому, у него заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось УРАРУ. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, УРАРУ.
2: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
21: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это Центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то. Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот. И сейчас они умеют делать. И не знаю, надолго ли этого хватит. Но вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
2: Ну, я боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды, и российских чиновников в том или ином виде они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране, с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
4: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
6: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
22: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. И мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
6: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
22: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
6: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
23: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
6: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
12: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
6: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
24: А Собчак, она стоит буквально обособленно с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
6: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
22: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
6: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
2: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Бликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
21: Я практически уверен, что ни от каких выпадов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он только, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труб слив. Откуда вообще было знать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал и ФСБ, да. То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиция в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
2: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
21: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
2: Я не восторг от настоящего. Максим, у нас, кстати, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
1: Я так посмотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. Так как у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
0: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого. Миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд. Миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
1: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже 5-й год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
0: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
0: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим...
1: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
0: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
0: кроме тех, кто был на
1: Кавказском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
0: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
0: Ну, конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от

0: первого до последнего слова, естественно. А летят журавли, действительно, Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов,
0: да?
1: Михаил Колотозов.
0: Да, да, да, да, колотозовские летят журавли появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
2: Ну, кстати, это последний фильм, который взял золотую пальмовую ведь. Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
0: Безусловно, да.
2: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
0: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
2: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
0: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
2: А как быть с тем, что если дети, неокрепшие умы, извините за пафос,
0: ничего, я прощу.
2: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
0: А взрослые, как
2: все,
0: у нас...
2: Все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
0: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
2: Запретный плод, я вам должен сказать.
0: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
2: Ну, это по религиозным понятиям.
0: Нет. Нет.
2: Же, 19 век. Устранение конкурента?
0: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
2: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про этот спектакль «Маленький принц» это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
2: давай,
0: и все.
2: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
2: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
2: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
2: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянула компьютер.
2: Ну, конечно, да. Ну, не обязательно врываться.
0: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
2: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
2: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен, согласен.
2: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
2: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Или пытаемся найти какую-то истину. Ну а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
2: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
2: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
2: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, я не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
2: Приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
2: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельно?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
2: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
2: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа это отдельная.
0: Не-не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
2: То есть одни и те же методы и...
0: Да, конечно, ну какие методы, слушайте, мы, ну, сказать...
2: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
2: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
2: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
2: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей, и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Ну, надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, офис, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать, и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат?
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурсы в РИТА там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, Но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате, там, с книжкой, или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет, и человек 6 лет, садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, безусловно.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я понимаю.
1: Да, о России, конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Но бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. И человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня, я брошу учеников. Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь, мне невыносимо, ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно... Да, давайте.
1: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте, большинство, не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю, да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
3: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Еврейская культурная и общественная жизнь. Шалом. Подготовил и ведет выпуск Эйтан Финкельштейн. Эфир 9 марта 1995 года.

0: микрофона Эйтан Финкельштейн. По установившейся традиции начнем с обзора событий, что произошли за истекшую неделю в Израиле. Культура и политика. Спор вокруг имени царя Давида. Из Иерусалима Рафаил Блехман.
1: Этот создатель древнееврейского государства и завоеватель Иерусалима является одной из центральных фигур еврейской истории и одним из любимейших героев мировой культуры. Легенды приписывают ему победу над гигантом Голиафом и создание книги Псалмов. Жил он, согласно Библии, почти 3000 лет назад, и, казалось бы, спорить о нем сегодня как-то странно. Но за последние месяцы он дважды был причиной израильских политических кризисов. Первый раз, когда министр культуры намекнула на его гомосексуальную связь с полководцем Ионатаном, и второй, когда заместитель премьера Перес напомнил об адюльтере Давида с красавицей Батшевой, она же Версавия. Оба раза правительству пришлось извиняться перед разгневанными верующими. Но то, что произошло сейчас, относится не к политике, а к археологии. При всей славе царя Давида никаких исторических свидетельств его существования до сих пор не обнаруживалось, и можно представить радость израильских археологов, когда при раскопках древнего города Дан они обнаружили на одном из камней часть надписи на арамейском языке, которую расшифровали как «Бейт Давид» или «Дом царства Давида». К сожалению, между этими двумя словами не оказалось точки, которая стояла между всеми другими словами надписей Дана, и это стало точкой преткновения. Противники из противоположного исторического лагеря, отрицающие реальное существование Давида и считающие его мифическим героем, тотчас окрестили открытие проекции желаемого. Мол, израильские археологи так хотят доказать существование Давида, что поспешили с трактовкой надписи. Спор не так уж академичен. История Давида и его сына, царя Соломона, один из краеугольных камней всей еврейской исторической традиции. Выломать его пошатнется все здание. Поэтому спорящие стороны ожесточенно забрасывают друг друга аргументами, а где недостает аргументов, просто оскорблениями. Полемика перебросилась из израильской в мировую археологическую печать и даже в сеть интернет, где противники обмениваются доводами и контрдоводами. Думается, однако, что самому Давиду ничто не грозит. Его место в еврейской памяти утверждено навеки, независимо от его реального существования или несуществования. Да и в мировой культуре тоже. Вот ведь стены Иерихона тоже не пали от звука труб, а легенда живет уже века. Лучшим подтверждением живучести и значения легенд для формирования национального сознания может служить тот же Иерусалим, некогда по легенде отвоеванный царем Давидом у племени иевуситов. Хотя событие легендарно, а в следующем году Иерусалим будет вполне реально праздновать его 3000-летие. И тут уже археологи не спорят. Судя по всем данным, Иерусалим действительно входит в десятку древнейших городов мира. На этой неделе газеты рассказали, что гигантскую праздничную постановку, этакое историческое действо по мотивам царствования Давида и Соломона, поставит знаменитый итальянский режиссер Дзефирелли. Разыграется оно на склонах Иерусалимских гор, открывающихся в сторону древнего города Давида. В самом этом старом городе, вблизи башни Давида, будет поставлена пьеса о царе Давиде и Авессаломе. В зале мэрии пройдет Давидов шахматный турнир, а в концертном зале гала-концерт с исполнением Давидовых псалмов. Увы, верующие тут усмотрели ересь. Слишком мало, по их мнению, еврейского содержания во всей этой программе. Арабское население столицы тоже отнеслось к идее прохладно. Палестинцы боятся, что празднество укрепит многих во мнении, что Иерусалим является исключительно еврейским городом. Тем не менее, эти планы вдохновляют. Послушаешь о них, и как-то забываются сиюминутные политические и религиозные дрязги, и остается только мысль о том, что еврейское государство существовало уже 3000 лет назад, а вось будет существовать и еще через 3000 лет. В надежде на это, Рафаил Блехман для Радио Свобода, Иерусалим.
0: Ну вот, а теперь Россия. Сначала царская, дореволюционная. Традицию пытаются сегодня восстановить правые и левые, евреи православные, мусульмане и буддисты. Восстановить и на них опереться. Но чьи традиции сильнее, глубже? Из Женевы Симон Маркиш.
2: Я познакомлю вас, дорогие наши слушатели, с текстом, который едва ли вам знаком, и который может быть вам полезен, как некая точка опоры. Автор Абрам Идельсон, сионист, так сказать, первого призыва, друг и в какой-то мере даже наставник Жаботинского. 14 лет, с 1905 по 1919, он редактировал русско-еврейские периодические издания, выходившие в Петербурге и Петрограде. Последним из них был еженедельник «Рассвет», так называемый «Рассвет III», закрытый советской властью в сентябре 1918-го. В одном из последних выпусков журнала в июле 1918-го, а именно номер 28-29, появилась статья Игельсона, озаглавленная «Николай II» в связи с убийством царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Игельсон пишет, цитирую, «Когда на российском престоле Николай II заменил Александра III, евреи шутливо утешали себя тем, что царь с двумя палками, то есть двумя единичками в римской цифре 2, царь с двумя палками менее страшен, чем царь с тремя палками. Почти всегда на наследников возлагают известные надежды. Идут легенды об их либерализме и благих намерениях. Неудивительно, что евреи, измученные всяческими преследованиями предыдущего царствования, надеялись на некоторые улучшения, хотя видимых оснований для этого не было. Надежда обманула, и две палки били больнее и чувствительнее, чем ушедшие в вечность прежние три». Конец цитаты. Говорят, что Николай II был слаб и безволен, что страной правили свои корыстные чиновники, прежде всего посредством всевозможных интриг. Если это и верно, то, цитирую, «направление внутренней политики, особенно по отношению к евреям, определялось с высоты царского престола. Когда Маклаков произнес свое знаменитое изречение: „Я в политике не разбираюсь, но евреев ограничивать нужно“, он этим изложил общепринятую правительственную программу. Престол стал первоисточником, если не политики, то определенных вкусов, симпатий и антипатий. Слабовольный и бесхарактерный царь превратился, помимо своего собственного расчета, в действительного самодержца, слабая воля которого стала законом для всей плеяды аполитичных, одушевленных личными интересами правителей. Все бедствия прошедшего царствования и бедствия евреев в особенности, следовательно, гораздо более тесно связаны с личностью бывшего царя, чем это предполагают. Юдофобство было у него не политической программой, а капризом, фантазией, настроением. Коль скоро такое настроение существовало у царя, бюрократы стали подлаживаться под него. Началось соревнование, кто больше ущемит евреев. Ведомство конкурирует с ведомством. Сенат работает вовсю, чтобы сделать по отношению к евреям невозможное возможным. Говорят, что Сипягин попал в министры потому, что искусно умел готовить кулебяку, а Маклаков потому, что оказался гостеприимным хозяином. Вот и юдофобство тоже стало чем-то вроде кулебяки и хорошего угощения. Юдофобство росло как лавина, увеличиваясь от собственного продвижения. Когда еврейская опасность стала пугалом наверху, всякий чиновник из кожи лез вон, чтобы намалевать ее в более страшном виде. Верхи давали толчок низам, а низы, в свою очередь, двигали вперед верхи, и получалось постоянное взаимодействие своего рода перпетуум мобиле. Вот почему преследования евреев принимали какой-то нелепый, буйный характер. Раньше в преследованиях была какая-то политика, поэтому они имели известные границы в пределах своеобразной государственной целесообразности. Но при Николае II они превратились в какую-то манию, не имевшую ни смысла, ни границ. Конец цитаты. Идельсон приводит пример погрома в Балте в 1882 году при Александре III. Тогда погромная волна была остановлена высочайшим повелением, как, цитирую, «негосударственная мера воздействия». В последнее же царствование погромы стали обычным явлением, и сам царь миловал громил осужденных далеко не строгим к ним русским судом. Конец цитаты. Идельсон схематично, совсем кратко и даже не совсем понятно для нас сегодняшних перечисляет, цитирую, «прелести последнего царствования» и заключает: «Оно отличалось беспримерной жестокостью и бессердечностью. беспричинной злобой, которая нас встречала на каждом шагу. Был один государственный деятель, отличавшийся некоторой самостоятельностью. Это был Столыпин. В одной своей речи он указал на бессмысленность некоторых еврейских ограничений и, как недавно было опубликовано, представил на высочайшее имя докладную записку о расширении еврейских прав. Царь записки, конечно, не подписал. Престол был той пропастью, в которой утопала всякая попытка более человечного к нам отношения. Конец цитаты. И конец пересказа статьи Идельсона. Это суждение, не сказать ли приговор, это суждение не большевика, не социал-демократа, не эсера даже, сиониста. От него нельзя отмахнуться. С ним нельзя не согласиться, когда читаешь в 13-м томе еврейской энциклопедии, вышедшем в Петербурге в 1912 году, статью «Россия», раздел «Правовое положение евреев». 6 столбцов вышеназванных прелестей последнего царствования, одна другой прелестнее. Всеконечно же, это не значит, что сионисты или афортиори все российское еврейство радовалось расправе над царем и тем более над его ни в чем не повинными детьми. Нам, евреям, чувство мести чуждо, нарочито уточняет Идельсон. Но, слушая воздыхание о России, которую мы потеряли, вглядываясь в свежего изготовления сцены из жизни и деяний последнего российского самодержца, хорошо бы не забывать последней фразой из статьи Идельсона, цитирую: «Оплакивать смерть Николая никто из нас, то есть евреев, не станет. Не забывать самим и не стесняться напоминать другим, первую голову нашим оппонентам».
0: Это был Симон Маркиш. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь», которую сегодня подготовил и ведет Эйтан Финкельштейн.

0: Итак, традиции. Традиции российского еврейства, восстановлением которых сегодня заняты на еврейской улице многих городов Новой России. Но вот что удивительно, заняты этим не только в России. Недавно в Берлине в издательстве «Зидлер» вышла, пока что только по-немецки, книга под интригующим заголовком «Конец лжи. Россия и евреи в 20-м столетии». Автор ее – живущая в Берлине советская публицистка Соня, я не оговорился, не Софья, а именно Соня Марголина, сделала попытку восстановить одну старую традицию российского еврейства. Но прежде чем переходить к книге, поговорим о традиции, которую пыталась восстановить Соня Марголина. Если кто-то думает, что российские антисемиты прошлого, равно теоретики и практики, очерняли евреев, сами выдумывая невероятные нелепицы, глубоко заблуждаются. Антисемиты всегда ссылались на первоисточники, которыми очень часто становились труды самих же евреев-ренегатов. В середине прошлого века у всех на устах было имя Якова Брафмана. Выкрест и юдофоб, Брафман опубликовал множество антисемитских статей и книг. Наибольшую известность из них получила опубликованная за государственный счет в 1869 году так называемая «Книга Кагала». Труды Брафмана стали Библией для русских антисемитов-публицистов того времени. Более того, и государственные мужи России, ответственные за реформу отечественного законодательства в отношении евреев, ссылались на опусы Брафмана. Оно и понятно. Если уж сам еврей говорит о собратьях такие гадости, то каков же должен быть этот народ в действительности? Спустя 30 лет после выхода в свет первого издания книги Кагала российскому обществу была преподнесена пьеса некого Эфрона под названием «Сыны Израиля». Недоучившийся раввин и тоже выкрест Эфрон Литвин значительно превзошел своего предшественника Брафмана. Нелепицы и наветы, вышедшие из-под пера Эфрона Литвина, были чудовищны. Переплюнуть их удалось разве что сфабрикованным коллективным разумом жандармского управления протоколом сионских мудрецов. Понятно, труды Эфрона Литвина вдохновили целое поколение российских антисемитов. Ну, а теперь вернемся к книге Сони Марголиной. Когда она только появилась здесь, в Германии, один знакомый немецкий публицист как-то сказал мне, если это произведение переведут на русский язык, оно непременно станет настольной книгой русских правых. Сказал и не ошибся. Признаюсь, за правой российской печатью я не слежу. Она мне просто неинтересна. Но вот недавно попалась мне на глаза пространная статья из январской книжки журнала «Москва». Статья некой И. Петровой, возможно, это псевдоним, называется «Мы не одни на свете». Вся она, 28 страниц журнала, полна нелепостей, передержек, потасовок, а то и просто бессмыслиц. Но вот что любопытно. Построена она в виде рецензии или, если хотите, анализа книги Сони Марголиной. Подзаголовок ее так и гласит «Размышления над книгой Сони Марголиной. Конец лжи». Понятно, статья рецензии как таковая обсуждения вовсе даже не заслуживает. Но само ее появление заставляет меня познакомить наших слушателей с реакцией на нее немецкой прессы. Послушайте рецензию на эту книгу немецкого историка и публициста, приват-доцента Кёльнского университета Леонида Люкса. Рецензию это в русском ее переводе прочтет Юлиан Панич.
1: Отождествление раннего большевизма с евреями и еврейством – излюбленный тезис русской правой. С его помощью делаются попытки дерусифицировать 1917 год. Установление большевистского господства над якобы всецело преданным монархии и богобоязненным русским народом изображается как дело рук коварных, в первую очередь, еврейских русофобов. Тщательно проводимый водораздел между добром и злом оказывается границей между расами. С одной стороны – злодеи, с другой – жертвы. Роль евреев русской революции посвящена книга, живущей в Берлине, публицистки Сони Марголиной. Кокетничая своим еврейским происхождением, автор книги хочет внушить читателю, будто она, автор, критикует евреев со своей особой колокольни, не так, как российские правые. Соня Марголина преследует весьма честолюбивую цель. Она намерена сравнить пути России и русского еврейства в новейшей истории с путем, по которому шел Запад. При этом западная модель модернизации и еврейской эмансипации представляется ей светлым образцом, а русский путь – удручающим отклонением от нормы. Здесь в который раз бросается в глаза, как мало знакомы русские авторы с западными исследованиями антисемитизма. Соня Марголина практически игнорирует то обстоятельство, что торжество либерализма в Европе, успехи эмансипации, достигнутые в XIX веке на рубеже столетий, сменились реакцией, чреватой гибельными последствиями для евреев. Восстание против модернизма привело в конечном счете к Освенциму. Как же обстоит дело с центральным тезисом книги, особой ответственностью за революционный переворот, которую Соня Марголина вменяет в вину евреям? И здесь автор проходит мимо некоторых принципиальных выводов исторической науки. Например, не учитывается тот факт, что к концу XIX, началу XX века, когда русские евреи стали принимать заметное участие в революционном процессе в стране, политический жребий Российской империи по существу уже был брошен. Вера народных масс в царя-батюшку уже начала в то время шататься. Эту веру все сильнее размывала вера в революцию. Тем самым русское самодержавие потеряло свою важнейшую опору и фактически было обречено. Вот что писал в этой связи русский эмигрант Николай Устрялов в 1921 году. «Нет, не нам, ни народу неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис, ни за темный, ни за светлый его лики. Он наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что 90% русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне, приобщившимися русскому духу в его нынешнем состоянии». Конец цитаты. Описывая гражданскую войну, Марголина обращает сугубое внимание на инициаторов красного террора, выходцев из еврейской среды. Что же касается еврейских противников большевизма, то они, по мнению Марголиной, представляли собой незначительную изолированную кучку. А где же тогда многочисленные меньшевики, социал-революционеры, либералы и другие политики-евреи, которые так же, как и их нееврейские единомышленники, находились в непримиримой вражде к большевизму и которых большевики преследовали так же упорно, как и всех остальных критиков нового режима? Разумеется, для большинства демократически настроенных еврейских политиков поддержка белых контрреволюционеров, наиболее организованных противников большевизма, была неприемлемой. Но разве подавляющее большинство русских крестьян и рабочих вело себя иначе? И они тоже сопротивлялись большевистскому террору, но при этом не переходили на сторону белых, ибо не без основания полагали, что белые захотят восстановить дореволюционные имущественные отношения. Если мы начнем распределять вину за революцию по расовому признаку, мы мало что проясним в тогдашних событиях. Отсюда призыв некоторых сегодняшних русских демократов, например, Юрия Афанасьева, к общенациональному покаянию. Госпожа Марголина предпочитает звать к покаянию только евреев. Из безопасного берлинского изгнания она призывает своих еврейских соотечественников оставаться на месте большевистских преступлений, дабы там принять на себя ответственность за деяния их предков. Она упрекает евреев в том, что они склонны чересчур громко жаловаться по поводу мнимых преследований в то самое время, когда в других районах бывшего Советского Союза уже льется кровь. Марголина ссылается на высказывание русско-еврейского автора Биккермана, который в 1924 году точно так же укорял евреев за их манию жаловаться. Статья Бикермана написана за полтора десятилетия до Освенцима. Ему и в голову не могло прийти, каким апокалиптическим последствиям приведет фраза «во всем виноваты евреи». Но Соне Марголиной эти последствия известны. Это не мешает ей поддерживать тезис о пристрастии ее соплеменников к необоснованным жалобам. Все это показывает, на какой шаткой, фактической и аналитической основе покоится здание, воздвигнутое автором книги. Вместо обещанного прояснения смысла событий нам предлагают старые предрассудки и стереотипы.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». Ее подготовил сегодня и вел Эйтан Финкельштейн, режиссер студии Борис Архипов. Всего доброго!

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
4: Я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Об улитках и голубях. Эфир 10 марта 1995 года.
13: «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о рожденных ползать и рожденных летать, об улитках и голубях. Не об улитках и голубях вообще, а конкретно в творчестве и жизни автора голубиной прозы Бориса Ряховского и художника Роланда Шаламберидзе. Начнем с брюхоногих. Именно их использовал в своей художественной акции в Кутаисском музее художник Роланд Шаламберидзе. Называлась акция «Отпущение улиток на памятник бывшего революционера». Наш разговор с Шаламберидзе начался с вопроса, почему для своей акции он выбрал улиток.
14: Улитка по своей форме очень таинственная сущность, несмотря что происходит внутри ее дома. Я выбрал ее для акции, но она тоже выбрала меня. Началось это все так. Было 7 часов утра. Сад, где стоял памятник бывшего революционера. Утром обычно было полон с улитками. Они ползли везде и оставляли свои блестящие серебряные полоски. Ну, мне заинтересовала эта идея, и я стал думать об этом. И один прекрасный день, это утро было, я собирал онгу улиток, помогал мне мой друг, филолог Мираб Амаклубели, и набрали ровно 99 штук улиток.
13: Почему 99?
14: Ну, это почему? Потому что почему произошла революция? Поэтому тоже я не знаю, почему. Положили улитки, ну, в середине памятника, там, где углубление. А потом идет торс.
13: Это в музее?
14: Музей. Это было во дворе, в садике музея. Очень хороший, кстати, музей. Пальмы, там, ну, обстановка прекрасная, птички поют, и много народу ходит там. Они потом постепенно начали ползти по памятнику кверх.
13: Это входило в ваш замысел?
14: Да, естественно. И было такое впечатление, что памятник начал двигаться, пошевелился. Это было очень интересно. Когда все памятник был покрыт с улитками. Самое интересное то, что сам камень очень был похож на ракушек улитков.
13: Роланд, улитка часто вызывает чувство брезгливости. Вы рассчитывали на это?
14: Да, улитка у меня тоже вызывала чувство брезгливости. Но сегодня у меня этого чувства не имею. Даже я могу поцеловать ее.
13: А как реагировала публика на вашу акцию, на улиток?
14: публика, честно говоря, был очень удивлен. Пришел директор музея и младший сотрудник музея. И они очень увидели, они очень разозлились, рассердились, принесли большую швабру, стремянку и начали выбрасывать из памятника улиток.
13: Ну еще хорошо, что они сорвали злость на улитках, а не на вас.
14: Да, это тоже меня порадовало тогда.
13: А в детстве вас притягивали улитки?
14: В детстве улитку любили так же, как и черепаху, или обезьяну, или какого-то любого зверенка.
13: А голубей вы любили?
14: Да, очень.
13: Улитками и шире брюхоногими занимается наука раковиноведения. Вы изучали ее?
14: Честно говоря, я брюхоногами не занимаюсь и не изучал.
13: Известно, что число видов брюхоногих достигает 30 тысяч, причем 10 тысяч из них уже ископаемые. Но все они возникли в раннекембрийское или докембрийское время на тепловодных морских мелководьях с жестким грунтом. Ископаемые виды вас тоже волнуют?
14: Ископаемые виды меня совершенно не волнуют. Я только работаю, и меня волнуют только живые существа.
13: Раковина улитки отличается большим разнообразием формы и скульптуры. От высококонической до плоскоспиральной и блюдцевидной. Вы используете эти врожденные свойства улиток?
14: Честно говоря, это врожденное свойство улиток я не использую.
13: Но улитка – это своего рода скульптура. Не считаете ли вы себя плагиатором?
14: Я стараюсь не ущемлять.

0: теперь у рожденных летать. Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
1: Голубятника был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, авторитета у нашего. Он продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он их даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. И вот поразительно одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёкий, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
0: Байбак, голубь байбак.
1: Да, байбак это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком от ташкарей была способность бить. Что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает... Или Турман, наверное, правильно.
0: В словаре Турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
1: Да, можно и Турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, щелк, щелк, щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
0: Мы говорим о начале 50-х, времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
1: У нас же элеваторы, и там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просяные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах. Все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
0: В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
1: Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да вывелись. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в 2 казахстанских индустриальных городах съели собак, вот недавно мне сказали.
0: Что представляла собой ваша голубятня?
1: Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
0: Это уже название для Хемингуэя.
1: Да, там, где тепло и сухо, скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц с гнезд или менять сено, оно скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыца с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятни крепость, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник публика воровская довольно-таки. Милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярные песни пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные 4-палые ноги делают его пригодным для жизни в лесу.

0: так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
1: Вы сами строили голубятню?
0: Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно. Подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой, пестрой клумбе шумной.
1: А сколько у вас было голубей?
0: Так, ну, до 20.
1: А вы ловили чужих голубей?
0: Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный, когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника. Так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собрано, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
1: Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
0: Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То есть возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятническом мире. Загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие спор. Спорят, это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, ставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится спор долго, продумывается, птица выбирается.
1: С какой скоростью летают голуби?
0: Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
1: Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
0: Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была такая вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный, птица редкая. Нужна такая вспышка генетическая, когда появляется вот такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался, это называется забивается. Когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопегие русские, бессарабские, да, это известные. Это русская в основном птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
1: Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
0: Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-то там старуха-кошатница свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
1: Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
0: Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха там, или индюка. Или... Затем эти нежные квохтанья. Она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А она знает, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
1: Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
0: Нас смущало поведение наших голубок двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательством. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
1: Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
0: Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить этим молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
1: Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
0: Да, вот это растертое в зобу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть нажевать это просо, и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
1: Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
0: Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать, мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия. Решало кулачное право, мир на границе с блатным. Своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
1: Секретарь – это человек или это голубь?
0: Это человек, как бы ты владелец. А это второе лицо. Вот это как бы младший по положению. У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная. Шалман безродный. На мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
1: А вы считались авторитетом?
0: Нет, ничего. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высокоторжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе лично ходит. У меня был мой Плёкий, и вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому Плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
1: Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
0: Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
1: А в Актюбинске был голубиный рынок?
0: Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
1: У вас есть в Москве голубятня?
0: Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованностью в железо. Вольер обнесен сеткой. Врезные замки, амбарные. Ну, что воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
1: Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
0: Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
1: Как милиция относилась к голубятникам?
0: С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. В каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили, тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас. На уроке он в одной роли, а тут сидит этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
1: В Лондоне есть несколько престижных голубинных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
0: Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-х, 60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству и поддержка клубная. И богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начало 50-х. Еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди. Так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался. Сейчас не знаю.
1: Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
0: Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю. Это сразу сонмище чувств забытых, такое обновление. И чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного. По нему тоскуешь в Москве.

0: писатель Борис Ряховский и художник Ролан Шаламберидзе, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
1: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программу подбирает и ведет Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
10: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
9: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
11: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
10: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
12: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
13: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
9: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
14: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
10: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
15: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
9: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
16: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
10: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
17: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
9: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
10: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
9: «Человек имеет право».
18: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
19: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
18: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК.